шики дим. Знову повернусь туди, де живеш, шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Ой, мамо, шики дим, шики дим. Знову повернусь туди, де живеш.

0: вернусь туди, де живе Шикидим.
1: Ой, мамо, Шикидим, Шикидим. Ой, мамо, Шикидим, Шикидим. Ой, мамо, Шикидим, Шикидим.
0: Знов повернусь туди, де живе Шикидим.